小朋友们，你的声音有魔力吗？想化身故事里的小主角？想为公益文明发声吗？广播剧、公益广告小演员正在火热招募，不用经验，不用特长，敢说敢演敢表达就可以走进广播录音间，解锁声音新技能，给自己一份特别的成长经历。镇江广播电视台精英主播团队全程护航陪伴，为您的孩子提供专业、丰富、可持续的语言学习与实践成长平台。相信专业的力量，选择专业的平台，声音梦想从这里出发，遇见更好的自己。咨询热线963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963963[]